чичи збол, чичи чаворо, пішто, чичи чає, шужі, Чао, робоболице, чае, шужие, па!